0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре, ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, в Самаре 7 часов 2 минуты, ясно сейчас за окном, плюс 16, днем плюс 22-24, осадков не предвидится. На радио «Мегаполис» с новостями Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. Основными задачами являются уборка мусора, расчистка дорог и дворов. Губернатор поручил в ближайшие двое суток детально проработать финансовые решения по устранению долгосрочных последствий стихии, определить объем ущерба и перечень необходимых мер, передает «Коммерсант». Ранее сообщалось, что ураганный ветер в регионе повалил 60 деревьев, частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 80 частных домов. В Тольятти штормовой ветер повредил более 30 автомобилей. Без электричества в районах губернии остались более 4000 домов. ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от атак на склады Wildberries предпринимателей. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприниматели могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Банкам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Спустя почти два месяца после начала топливного кризиса в Самарской области очереди на заправках федеральных сетей по-прежнему сохраняются. Главная проблема – серьезный дисбаланс цен между крупнейшими игроками и частными АЗС. Последние из-за этого продолжают работать преимущественно в режиме ожидания. Цена бензина на них хоть и скорректировалась, но по-прежнему остается неконкурентоспособной. Так, если в пик кризиса цена за литр бензина участников доходила до 150 рублей, то сейчас она находится в районе 120 рублей. Это почти вдвое дороже, чем у Роснефти. Проведенная Самарским обозрением ревизия работы заправок региона показало, что до окончательной ликвидации топливного кризиса еще далеко. АЗС «Роснефти» работают до сих пор в авральном режиме. На них выстраиваются длинные очереди, которые зачастую парализуют движение на дорогах. Самарская область ждет резкое похолодание к выходным. Первая половина рабочей недели в температурном плане будет комфортной. Сегодня сухо и до плюс 25, в среду станет чуть теплее, до плюс 27, существенных осадков не прогнозируется. А вот в четверг, 13 августа, дневная температура понизится до плюс 22 градусов. Небо затянуто облака, пройдет небольшой дождь. В пятницу похолодает еще заметнее, днем будет всего плюс 16. Сохранится облачность с небольшими дождями. Такой же погода будет в субботу. Закончился третий сезон «Дома дракона», приквела «Игры престолов». Следующим проектом по вселенной Джорджа Мартина станет второй сезон «Рыцари семи королевств». Он выйдет во второй половине 2027-го. А после него, вероятно, в 2028-м, фанатов ждет четвертый заключительный сезон «Дома дракона». В «Рыцари семи королевств» основные события разворачиваются за 90 лет до «Игры престолов».
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре малооблачно будет, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 16.
4: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Начинаем новый день вместе с музыкой, которую мы любим на радио Мегаполис 103.6 FM. 12 минут 8. В Самаре вторник, на календаре 11 августа. С вами Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. На улице сейчас ясный плюс 16. Днем ожидается до плюс 22-24. Осадков не прогнозируют на сегодня. А что предсказали астрологи на вторник? Послушаем через 3-4 минуты. Прямо сейчас посмотрим, что у нас на дорогах. По данным Яндекс.Карт, появляются уже первые заторы, в частности, на Заводском шоссе от проспекта Кирова до Земица. Можно потерять минут 8-9. На Нововокзальные затруднения минут на 5 от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: Самаре 7 часов 17 минут. Радио Мегаполис, золотые хиты. Что сильнее всего, сильнее даже, чем гаджеты, влияет на успеваемость и ментальное здоровье школьников, согласно свежему исследованию нейробиологов, выясним на 103.6 FM. Через 5 минут, а сейчас на Радио Мегаполис, Анна Романова и предсказания астрологов на вторник.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит, аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной, не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы, хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Ракен. Вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы, не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможна тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарование в партнерах или сотрудниках.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 7.22, на улице плюс 16. А вот и Катя Григорьева появляется на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
0: Подозреваю, что на ментальное здоровье взрослых также влияет режим сна. Пора вернуться к любимой музыке на радио «Мегаполис». Прямо сейчас на 103.6 FM. Супер новинка Милен Фармер «Все-таки летур».

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Самаре в течение дня будет ясно, осадков не ожидается. Ветер северо-восточный, слабые температуры днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 17.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис.
1: Если нравится музыка, Радио Мегаполис.
2: Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 41 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приятного вам утра вторника желаю на календаре 11 августа. Сегодня отмечается Международный день здорового сердца. Подробнее об этом Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем радио.

Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Посмотрим, что на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Заводском шоссе от Кабельной до 22-го партсъезда, на 22-го партсъезда от Гагарина до Заводского шоссе и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. 7.46 в Самаре. С нами на 103.6 FM снова Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12.

0: недели.
1: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
2: Мое сердце остановилось, отдышалось немного и снова пошло.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 8 часов и 1 минута, за окном ясный плюс 17, днем до 22-24 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возможны перебои в работе мобильного интернета. В регионе объявлена беспилотная опасность. Режим действует с половины четвертого утра. В аэропорту Курумыч ограничили прием и выпуск самолетов. К этому часу задерживается вылет больше 10 рейсов, в том числе в Душанбе, Екатеринбург, Петербург, Батуми, Тбилиси, Махачкалу и Анталию. Верховный суд России снял партию «Яблоко» с выборов в Госдуму. Таким образом, был удовлетворен иск партии «Родина» об отмене регистрации списка кандидатов в политической организации, передает «Коммерсант». Заседание продлилось больше 8 часов. Росфинмониторинг после запроса ЦИКа нашел иностранное финансирование у «Яблока». Решение Верховного суда пока что не повлечет изменений в бюллетене для голосования. Вопрос возникнет после его вступления в законную силу в случае, если решение устоит по итогам апелляции. По закону апелляцию по делу о защите избирательных прав можно подать в течение 5 дней. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Число погибших при сильном землетрясении в Колумбии достигло 132, еще около 600 пострадали. Отмечается, что наиболее тяжелая ситуация сложилась в Перейре и других регионах кофейного региона. Землетрясение магнитудой 7,5 баллов произошло утром в понедельник. Подземные толчки ощущались на большей части территории Колумбии, а также в соседних странах. Повреждения получили более 1500 жилых зданий, 37 полностью разрушились. Кроме того, пострадали 18 дорог и 7 аэропортов. Власти объявили стихийное бедствие национального масштаба. В Самарской области в конце рабочей недели ожидается заметное похолодание. На несколько дней температура опустится в среднем на 10 градусов. Сегодня и завтра нас ждет еще летняя погода с комфортной температурой плюс 25-27 градусов. В четверг ожидается понижение до плюс 22, пойдут дожди. К региону подойдет атмосферный холодный фронт, который понизит температуру воздуха к пятнице на 5-7 градусов. Таким образом, в конце рабочей недели в выходные ожидается всего около плюс 16. Относительно сегодняшнего дня это практически перепад в 10 градусов. Вместе с похолоданием ожидаются дожди, местами грозы. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 10. Базовый набор школьных товаров в российских торговых сетях подешевел на 3% за 2 года, посчитали аналитики центра «Аккорд» для агентства РИА. В 2026-м такой комплект для мальчика обойдется в 6200 рублей, для девочки – в 5700. В эту сумму входят канцтовары, кроссовки, чешки, футболка, спортивные брюки, рюкзак и сама школьная форма. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро – 95 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио «Мегаполис» Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.11, Самара, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника. На календаре 11 августа. На улице сейчас плюс 17 градусов. О масштабном проекте по возвращению тигров, места, где они были полностью истреблены, который совместно реализуют Казахстан и Россия, узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
4: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
3: И еще более 45 европейских аттракционов.
4: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: «Три медведя» в парке Гагарина. Самара. Ждем всех.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего скопление транспорта на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, на Гагарина от Промышленности до 22-го парсъезда и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
5: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
4: Реклама. Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте!

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. В Самаре 8:30, на улице плюс 18 градусов, далее на 103.6 FM. Подробный прогноз погоды на сегодня, а сейчас на радио Мегаполис краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявлена беспилотная опасность. Режим действует с 3:30 утра. В аэропорту Курумыч ограничили прием и выпуск самолетов. Задерживается вылет больше 10 рейсов. В регионе возможны перебои в работе мобильного интернета. В Самаре поджигателя релейных шкафов приговорили к 15 годам лишения свободы. Все свои преступные действия осужденный записывал на видео. Общий ущерб превысил 185 тысяч рублей. В Самарской области на этой неделе ожидается заметное похолодание. В пятницу и субботу температура опустится в среднем на 10 градусов относительно вторника. Сегодня-завтра ожидаются комфортные плюс 25 и без осадков. Главной проблемой общественного транспорта является его переполненность. К таким выводам пришли эксперты аналитического центра НАФИ, проведя интернет-опрос россиян. Среди наиболее часто называемых недостатков респонденты также назвали долгое ожидание и отклонение от расписания, а также нерегулярность движения. Российский пловец стал первым чемпионом Европы в этом году. Илья Бородин выиграл золото в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Он сделал это за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд европейских чемпионатов. Российские пловцы выступают на соревнованиях в Париже в нейтральном статусе.
0: На радио Мегаполис прогноз погоды. Ясно будет в течение дня в Самаре. Осадков не обещают. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Реклама. В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Смотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Крупнее всего скопление транспорта на 22-го парсъезда от Победы до Заводского шоссе, на Заводском от Кабельной до 22-го парсъезда, на улице Аврора от Южного моста до Промышленности, на Гагарина от Промышленности до 22-го парсъезда и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.

0: Золотые хиты, радио Мегаполис, Самаре, 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 19 градусов, днем до 22-24 и без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области объявили отбой беспилотной опасности. Предупреждение действовало с 3:30 утра. В Курумчи на вылет задерживается больше 10 рейсов. Первые вылеты самолетов начнутся после 10 утра. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. В ближайшие двое суток необходимо детально проработать финансовые решения по устранению долгосрочных последствий стихии, определить объем ущерба и перечень необходимых мер, передает Коммерсант. Ранее сообщалось, что ураганный ветер в регионе повалил 60 деревьев, частично были повреждены кровли 8 многоквартирных и 80 частных домов. Без электричества остались более 4000 домов. В Тольятти штормовой ветер повредил более 30 автомобилей. Жители Самарской области предупредили о понижении температуры. Относительно сегодняшнего дня к выходным столбики термометров упадут на 10 градусов. Похолодание начнется с четверга. Тогда же начнутся дожди, сопровождаемые грозами и порывистым ветром. В пятницу и субботу днем ожидается всего около плюс 16-18. Ночами воздух будет остывать до плюс 10. У девелоперов растет доля нераспроданного жилья в новостройках. На реализацию нераспроданных квартир в 14 из 17 крупнейших городов России при сохранении нынешнего спроса уйдет от 2 до 3,5 лет, сообщают ведомости со ссылкой на исследование системы мониторинга BNMPRO. Это результат резкого снижения спроса на квартиры в первой половине этого года. При этом возможность снижения цен в связи с большим объемом нераспроданного жилья застройщики отрицают. Колбаса, выпечка и жареная быстро старят лицо. Об этом предупредили косметологи в беседе с газетой.ру. Главный враг кожи – избыток добавленного сахара. Сладости, газировка и выпечка ускоряют разрушение коллагена и эластина. Из-за этого кожа быстрее теряет упругость, а морщины становятся заметнее. Соль действует иначе. Колбасы, копчености, снеки и полуфабрикаты задерживают жидкость. Отсюда отеки. Фастфуд и жареное усиливают воспаление и ухудшают состояние кожи. А алкоголь обезвоживает ее и замедляет процесс восстановления. При этом эксперты отмечают, одна съеденная шоколадка или пачка чипсов не навредит. Гораздо важнее то, что человек ест изо дня в день. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ. Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: 9.09, Самара, на радио «Мегаполис», «Золотые хиты», в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника, на календаре 11 августа, на улице сейчас плюс 19. Мы начинаем разгадывать с вами невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк», кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» у нас на кону. А невероятный вопрос на радио «Мегаполис» так сегодня звучит, внимание. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Повторю, каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что мужчины делают не так и, собственно говоря, с чем? 25-070-21, звоните, предлагайте версии. По одному варианту от одного звонившего сегодня принимаю. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама. У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте

0: Ruskatri.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая ситуация на дорогах Самары в настоящий момент. На 5 баллов загружено движение, как и полчаса назад. Крупнее всего заторы на улице Аврора от Дыбенко до Аэродромной, от Партизанской до Гагарина. На московском шоссе от Советской Армии до Авроры и от Николая Панова до 4-го проезда, а также на Алматинской, Черемшанской до Старозагора.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: 9.15. Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где я уже задал невероятный вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. А что за устройство? С чем не умеют правильно обращаться мужчины, по мнению некоторых женщин? 25-07-021. Принимаю по этому номеру ваши варианты. Давайте их послушаем. Доброе утро, послушаем вас.
1: Доброе утро, может, стиральная машина?
0: Принимается, но о другом устройстве мы говорим. Спасибо. Доброе утро, вы как ответите?
2: Доброе утро, может, со стиральной машинкой?
0: Видимо, популярная версия. Другое что-то имеется в виду, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
3: Моя версия – стиральная машина.
0: Вы не один далеко, кто подумал о ней.
3: Я понял,
0: но речь не о стиральной машине. Спасибо вам, хорошего дня. Слушаю вас, доброе утро.
4: Доброе утро. Я думаю, что не умеет обращаться с феном.
0: С феном? Ну, вот какое-то разнообразие появилось. Но мне кажется, стиральная машина ближе к правильному ответу. Давайте подумаем, что другое. Повторю невероятный вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Что же за устройство? У нас скрывается 25-07-021. Есть версии, звоните. Сегодня по одному варианту от одного дозвонившегося. Я принимаю. 25-07-021. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом на вторник.
5: Для слушателей старше 12 лет.
6: Астрологический прогноз.
7: Доброе утро. Овен, вас не оставят без поддержки, но специально лезть на рожон все же не стоит. Аккуратнее в новых делах. Тельцы, обстановка может оказаться запутанной. Не стоит действовать на эмоциях или сразу после важных разговоров. Близнецы. Хороший день для отдыха и размышлений. Активность в социуме или по работе будет восприниматься как обременительная и ненужная. Раки. Вам будет жизненно необходимо прояснение непонятных вопросов и уточнение размытой информации. Надо избавиться от секретов. Львы. Не стоит начинать активные действия. Ваш импульс к движению будет мощным, но вы можете немного ошибиться с направлением. Девы, действуют лучше сообща. Индивидуальная работа может содержать ошибки, которые потом придется исправлять. Весы. Гармоничный день, который располагает к отдыху, а не к работе. Успешными будут неофициальные встречи и обсуждения планов на будущее. Скорпионы. Хорошо бы вернуться к предыдущему шагу и сделать работу над ошибками. Или хотя бы поразмыслить над тем, что же пошло не так. Стрельцы. День пересмотра приоритетов. Не ведитесь на эмоции, они заставят вас принять далеко не оптимальное решение. Козероги. Возможны препятствия почти во всех начинаниях. Скорее всего, они будут связаны с формальностями или заблокированными деньгами. Водолеи. Возможна тревога или возвращение прежних сложностей в общении. Планы могут сорваться или пройти очень жесткую проверку. Рыбы. День снижения планки ожиданий. Придется отказаться от части планов и, возможно, также разочарования в партнерах или сотрудниках.
5: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио Мегаполис золотые хиты. 9:22 в Самаре. За окном сейчас плюс 20. До 22-24 нам обещают днем и без осадков. На 103.6 FM невероятный вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. О чем речь? В каком устройстве были варианты? Стиральная машина, фен? Но речь о чем другом. 25-07-021. Принимаю по этому номеру сегодня по одному варианту на отзвонившегося. Удачи. Доброе утро. Вы что скажете?
1: Доброе утро. Может быть, это утюг?
0: Утюг. Пусть будет как вариант, но точно не о нем речь. Спасибо. Доброе утро. Вы что предложите?
2: Добрый день. Это посудомойка. Посудомоечная машина.
0: У вас есть посудомоечная машина?
2: Есть.
0: Хорошо управляетесь с ней, как считаете?
2: Я абсолютно не умею с ней управляться, если честно.
0: Хорошо, что есть жена.
2: Да, это точно.
0: Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. Речь о посудомоечной машине. Неправильно загружают они посудомойку, как считают женщины. Как зовут вас?
2: Меня зовут Сергей.
0: Сергей, молодец, блестяще. Разгадали и получаете заслуженный приз. Это 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». С победой!
2: Замечательно, спасибо огромное. Самара, я люблю тебя. Я, Сергей из Самары, разгадал невероятный вопрос.
0: Завтра после 9 новый невероятный вопрос задам я на радио Мегаполис. И, может быть, вы на него правильно ответите и получите приз. Желаю удачи. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Каникулы все ближе к концу, и как бы многим не хотелось об этом забыть, но скоро детям в школу. И вот подоспело новое масштабное исследование нейробиологов Калифорнийского университета. Они проанализировали образ жизни нескольких тысяч подростков, чтобы понять, что сильнее всего влияет на их успеваемость и ментальное здоровье. Результаты удивляют. Качество сна уверенно обошло и гаджеты, и спорт, и рацион. Так что если вы сейчас безуспешно пытаетесь отобрать у ребенка смартфон или переживаете из-за его диеты, возможно, вы воюете немного не в ту сторону. Авторы проекта ожидали, что сон важен, но не думали, что он настолько затмит время в гаджетах. Именно недосып – главный виновник дневной усталости и проблем с концентрацией внимания на уроках. Более того, он делает детей раздражительными, из-за чего они чаще ссорятся со сверстниками. К сожалению, полностью избавить взрослеющего человека от тревог мы не можем, а вот помочь ему наладить режим и банально выспаться нам вполне по силам. И это станет лучшей инвестицией в его будущие оценки.
3: Реклама.
5: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
5: Да!
3: Хотите выгодные цены?
5: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
8: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио

0: 9:31 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где уже разгадали мой сегодняшний невероятный вопрос. Каждая третья женщина считает, что их мужчина не умеет правильно обращаться с этим устройством. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ – посудомоечная машина, сказал нам Сергей, и выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Завтра новый невероятный вопрос. Как всегда, после 9, возможно, вам повезет. Желаю удачи. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодняшний вторник. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. В Самарской области создали рабочую группу для ликвидации последствий урагана, который произошел в минувшее воскресенье. Губернатор поручил в ближайшие 2 суток определить объем ущерба и перечень необходимых мер. В Самарской области к концу недели похолодает до плюс 16 градусов. К региону в пятницу приблизится холодный циклон, который, помимо понижения температуры, принесет новые дожди. По данным Приволжского гидрометцентра, до среды включительно будет сухо и до плюс 25. В России предложили ввести 2-годичный курс автодела с обучением вождению в школах с 9 класса. С такой инициативой выступил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. По его замыслу, по окончании 11 класса выпускники смогут получать водительское удостоверение одновременно с аттестатом. Самые красивые мужчины – это врачи. Так считают 48% опрошенных россиянок. Также в списке самых привлекательных – пилоты, спасатели и тренеры. По мнению девушек, эти профессии ассоциируются с надежностью и уверенностью.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, без осадков. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. Oh, Father, tell me.

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис, всегда хорошая музыка. С вами Дмитрий Рожков, приветствую, отличного вам утра вторника на календаре 11 августа. Какая важная международная дата сегодня отмечается, Катя Григорьева нам расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Что на дорогах сейчас в Самаре, давайте посмотрим. По данным Яндекс.Карт, плотное движение. Крупнее всего затор на Московском шоссе от Гагарина до 4-го проезда и ЦСКА Армии до Авроры. На Заводском шоссе от Профильной до 22-го партсъезда, а также на Южном мосту и улице Авроры. От Авроры на Южном берегу до Заводского шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа – Международный день здорового сердца. Праздник напоминает о необходимости профилактики сердечно-сосудистых болезней. Сердце размером с кулак и весит примерно 300 граммов, но при этом самый сильный мышечный орган в теле. Этот насос сокращается примерно 100 тысяч раз в сутки, перекачивая 7,5 тысяч литров крови, обеспечивая и насыщая кислородом органы и ткани. Сердце начинает биться примерно на 22-й день после зачатия, когда размер эмбриона всего 3 мм, а сердце похоже на пульсирующую изогнутую трубочку. Стоит знать, что иногда болезни сердца маскируются под проблемы ЖКТ. Например, при инфаркте миокарда симптомы могут быть похожи на проявление гастрита, язвы или панкреатита. В разных культурах сердце традиционно считалось вместилищем души. С ним связано множество устойчивых выражений, схожих в разных языках. Например, разбитое сердце, сердце разрывается, путь к сердцу мужчины лежит через желудок или сердце ушло в пятки.
4: Мое сердце остановилась, отдышалась немного и снова пошло.
5: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

9 часов 59 минут в Самаре. Далее на радио Мегаполис свежие новости и прогноз погоды. А сейчас на 103.6 FM послушаем музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, на улице плюс 21, днем до 22-24, без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении катеров. Трагический инцидент в акватории Волги в районе села Задельное произошел в минувшую пятницу. Столкнулись катера «Неман-450» и «Прогресс-4». Обе лодки затонули. Вылет авиарейса из Самары в Батуми задерживается почти на сутки. Об этом сообщается на сайте Курумыча. Самолет Red Wings должен был отправиться в Батуми в понедельник в полдень, однако отправление перенесли на 11 часов сегодняшнего дня. Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки беспилотников. В настоящее время в самарском аэропорту задерживается вылет 12 самолетов. Это рейсы в Шарм-эль-Шейх, Анталию, Тбилиси, Москву, Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Махачкалу, Душанбе. Бензин класса Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже уже с четверга, следует из данных торговой площадки. 5 августа правительство разрешило выпуск и обращение бензина классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4 до 1 июля следующего года, чтобы насытить внутренний рынок. Эксперты предупреждали, что из-за высокого содержания серы и других веществ такой бензин может быть опасен для двигателей современных машин. В Кассационный суд поступила жалоба по делу о нападении в Самаре мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Как рассказал политик, слушание назначено на конец августа. По делу проходили трое. Прокуратура просила для подсудимых от 6,5 до 11 лет лишения свободы. Однако решением промышленного райсуда все трое нападавших были освобождены. Это же решение устояло в апелляции. Теперь будет рассмотрена кассационная жалоба Матвеева. Уроки у первоклашек в первой и второй четвертях не должны превышать 35 минут, а в третьей и четвертой – 40 минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. Такие нормы вводятся для снижения нагрузки на учащихся. При этом у всех остальных школьников продолжительность уроков сохранится и составит 45 минут. Подарочный сертификат можно обменять на деньги, если карта не пригодилась. Закон позволяет вернуть ее стоимость, заявил депутат Дмитрий Свищев. Причем неважно, кто ее покупал. Алгоритм простой. Нужно взять паспорт и подарочный сертификат, прийти в магазин и написать заявление. В нем можно сослаться на статью о возврате неосновательного обогащения. По словам депутата, фактически сертификат – это аванс за будущий товар или услугу. Если покупка так и не состоялась, продавец не может удерживать деньги, даже если срок действия карты истек. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре сегодня малооблачно будет, без осадков, ветер северо-восточный, слабые, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио «Мегаполис» 10.10 Самаре на 103.6 FM. Прямо сейчас поговорим об одном новом дорожном знаке.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе, в пятницу, закончится всероссийское голосование за дизайн нового дорожного знака «Парковка для многодетных семей». Опрос организован Минтрансом в своем официальном канале в мессенджере «Макс» и соцсетях. На выбор представлено 7 вариантов. Первые три – это привычный синий щит с латинской буквой «П» и белые силуэты родителей с детьми. Схемы отличаются только деталями и масштабом фигур. Следующие три эскиза меняют фокус семьи на транспорт. Там нарисованы детские коляски. Седьмой вариант убирает графику. Это лаконичная надпись «Молодая семья» под буквой «П». Весь этот процесс не просто визуальное изменение, а юридическое закрепление в ПДД права на льготную парковку для новой категории граждан. Появление таких зон потребует от регионов регламента, как именно администрировать эти места и проверять статус многодетности. Официально многодетной признается семья с тремя и более детьми. Сегодня в России таких почти 3 миллиона и более половины из них имеют в собственности автомобиль. Новые знаки позволят этой огромной аудитории парковаться на льготных условиях, например, около школ, поликлиник, парков, набережных и крупных торговых центров.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010. Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4222.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, 10:23 в Самаре. С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника, на календаре 11 августа. На улице плюс 21, до 24 прогреется воздух днем. Дождя не обещают. На 103.6 FM пора послушать вновь Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Казахстане запущен масштабный проект по возвращению тигров в места, где они были полностью истреблены. В заповедник Иле-Балхаш уже выпустили взрослую самку по имени Умит. Исчезнувший здесь в середине прошлого века каспийский тигр был ближайшим родственником нашего амурского. Именно поэтому российских кошек выбрали для возрождения популяции. Экологи готовились к этому событию несколько лет. Восстанавливали леса и заселяли территорию оленями и антилопами, чтобы крупным кошкам было на кого охотиться. Первой на волю отправили именно самку. В отличие от самцов, тигрицы не склонны к дальним миграциям и остаются на компактном участке, что облегчает наблюдение. Специалисты круглосуточно видят ее перемещение по GPS-ошейнику. Если хищник подойдет к любому поселку ближе, чем на 5 километров, сработает автоматическая система оповещения. Программа проходит при участии российских специалистов, которые передали коллегам еще 3 тигров из Хабаровского заповедника, самца Амура и 2 тигрят, пока они привыкают к новым условиям в вольерах. Весь эксперимент опирается на успешную практику нашей страны. В России за последние 12 лет популяция амурского тигра выросла почти в 2 раза и сейчас составляет более 750 особей. Минприроды констатирует, благодаря созданию охраняемых зон и жесткой борьбе с браконьерством, прямая угроза вымирания этого уникального животного в России сегодня полностью ликвидирована.
4: Реклама. Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегапорт».

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис», Самаре половина 11, на улице плюс 21 градус. О погоде подробнее через минуту расскажу. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Мегаполис».
1: Здравствуйте. Самарские областные власти ищут новые варианты балансировки бюджета, наполнение которого отстает от потребностей региона. За первое полугодие в казну поступило всего лишь 44% от годового плана, сообщает Самарское обозрение. По данным издания, главными виновниками пробуксовки с наполнением казны остаются налоги на прибыль организации и доходы физлиц. Самарские синоптики предупредили о похолодании. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16 градусов. К выходным к региону приблизится холодный циклон, который пока располагается в районе Скандинавии. Он принесет осадки и понижение температуры, причем чуть ли не самое существенное за все лето. До среды включительно ожидается сухая погода и комфортные плюс 25-27. Потребление яиц в России достигло максимума за последние 40 лет. В 2025-м на одного жителя страны в среднем пришлось 251 яйцо. Такие высокие показатели в последний раз фиксировались в 1985 году. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Во время пика Персеид можно увидеть до 100 падающих звезд в час.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Ясно будет в течение дня в Самаре. Осадков не обещают. Ветер северо-восточный, слабый. Температура днем 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
5: Дом у Космопорта 2 сдан.
6: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
5: Вы такого точно не видели? Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
6: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
7: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
8: Куда поедем?
7: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
8: Отлично, я за.
9: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
10: Телефон рекламной службы 207-21-27.
11: Радио Мегафон.

0: Отличная музыка для рабочего настроения. В Самаре 10 часов 46 минут. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 11 августа 2004 года суд Ростова-на-Дону признал Филиппа Киркорова виновным в оскорблении журналистки Ирины Ароян. Скандал со знаменитой розовой кофточкой разгорелся 20 мая на пресс-конференции певца. Журналистка спросила, почему в его репертуаре так много ремейков, а тот оскорбил ее и приказал вывести из зала. Охранники певца отобрали у нее диктофон и фотоаппарат. Именно этот жест вызвал скандал. В своем иске Ирина Ароян не требовала денег за моральный ущерб, а только обвинительное решение. Суд назначил Киркорову штраф 60 тысяч рублей в пользу государства. В декабре того же года певец публично извинился перед журналисткой. Ирина Ароян по-прежнему живет и работает в родном Ростове-на-Дону, а розовую кофточку оставила на память. В 2023-м дочь Киркорова Алла Виктория, надев розовую кофту, потроллила отца в соцсетях, нарисовала усы, бороду и повторила его фразы 2004-го.
4: А я

0: Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 2 минуты, на улице плюс 22, и ясно, днем до 24, без осадков. На Радио Мегаполис с новостями Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Навести порядок в сфере общественного транспорта призвал президент Путин на заседании президиума Госсовета. Он подчеркнул, что в этой сфере немало недобросовестных и даже полукриминальных структур, которые нарушают правила перевозок, извлекают прибыль за счет снижения безопасности, цитирует президент Интерфакс. Предыдущее заседание президиума по вопросам развития общественного транспорта проходило в августе 2023 года. Тогда Путин ставил, в частности, задачи по обновлению парка. В России планируют обновить 85% общественного транспорта до 2030 года. ЦБ рекомендовал кредиторам поддержать пострадавших от атак на склады Wildberries предпринимателей. В телеграм-канале регулятора говорится, что малые и средние предприниматели могут обратиться за реструктуризацией своих кредитов и займов. Банкам рекомендуется идти навстречу заявителям, независимо от того, имеет ли заемщик право на кредитные каникулы, и воздержаться от начисления штрафов и пений за просроченные платежи, а также не требовать досрочного погашения кредита. Спустя почти два месяца после начала топливного кризиса в Самарской области очереди на заправках федеральных сетей по-прежнему сохраняются. Главная проблема – серьезный дисбаланс цен между крупнейшими игроками и частными АЗС. Последние из-за этого продолжают работать преимущественно в режиме ожидания. Цена бензина на них хоть и скорректировалась, но по-прежнему остается неконкурентоспособной. Так, если в пик кризиса цена за литр бензина участников доходила до 150 рублей, то сейчас она находится в районе 120 рублей. Это почти вдвое дороже, чем у Роснефти. Проведенная Самарским обозрением ревизия работы заправок региона показала, что до окончательной ликвидации топливного кризиса еще далеко. АЗС Роснефти работают до сих пор в авральном режиме. На них выстраиваются длинные очереди, которые зачастую парализуют движение на дорогах. В Самарской области в конце рабочей недели ожидается заметное похолодание. На несколько дней температура опустится в среднем на 10 градусов. Сегодня и завтра нас ждет сухая погода с дневной температурой плюс 25-27 градусов. В четверг ожидается до плюс 22, пойдут дожди. К региону подойдет атмосферный холодный фронт, который понизит температуру воздуха к пятнице на 5-7 градусов. Таким образом, в конце рабочей недели и в выходные ожидается всего около плюс 16-18. Вместе с похолоданием ожидаются дожди и местами грозы. Ночами столбики термометров будут опускаться до плюс 10. Только каждый пятый россиянин закрывает кредиты после повышения зарплаты. Большинство откладывают деньги, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса «Выбери.ру». 23% респондентов, получив прибавку, купили новые гаджеты. 21% – одежду, 20% – вещь, о которой давно мечтали. 18% опрошенных после повышения зарплаты погасили кредиты. 7% признались, что наоборот, оформили новый кредит или ипотеку, поскольку стали соответствовать требованиям банка. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня малооблачно, будет без осадков, ветер северо-восточный, слабый, температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре 22 градуса.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Роберт Майлз на радио «Мегаполис». Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю удачного, продуктивного вторника вам. 11 августа на календаре. Далее 10 минут музыки нон-стоп на 103.6 FM. В том числе послушаем Тедди Суимса, Мистер Ноутал и группу «Плазма» буквально через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегаполис».

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении.

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. В Самаре 11 часов 33 минуты. В продолжение часа на 103.6 FM еще три песни подряд. На очереди «Scorpions» «When You Know», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Авиарейсы Самары в Батуми задержали на сутки. Самолет Red Wings должен был вылететь накануне в полдень. Отправление несколько раз переносили. Согласно онлайн-табло аэропорта, вылет назначен на 12 часов сегодняшнего дня. В настоящее время в Курумыче задерживается вылет более 10 самолетов. В Самарской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при столкновении катеров. Трагический инцидент произошел в акватории Волги в районе села Задельное. В минувшую пятницу столкнулись катера «Неман-450» и «Прогресс-4». Обе лодки затонули. В компании Wildberries опровергли информацию о массовом закрытии пунктов выдачи заказов в России после атак на логистические объекты. Ранее некоторые СМИ писали, что предприниматели массово распродают ПВЗ. Самарские синоптики прогнозируют осенние плюс 17 в предстоящие пятницу и субботу. Сегодня-завтра до плюс 25 без осадков. Понижение температуры, которое начнется с четверга, будет сопровождаться дождями и грозами. Диана Шнайдер завершила выступление в одиночном разряде на теннисном турнире в канадском Торонто. Уроженка Жигулевска не смогла выйти в полуфинал, уступив представительнице Польши восьмой ракетки мира Иге Швёнтек со счетом 2-6-1-6.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня ясно будет, без осадков. Ветер северо-восточный, слабые температуры днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Чарли Пут на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Впереди на 103.6 FM подборка главных хитов разных минувших десятилетий из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы послушаем Дэвида Червита, Leap of Faith, балладу группы Connell 74-75 и Сандро.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
7: Куда поедем?
6: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
7: Отлично, я за.
8: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».
11: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, на улице плюс 23, новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Строительный бум в Самаре привел к серьезному переизбытку жилья на рынке новостроек. Аналитики сервиса «Объектив РФ» посчитали, что при текущем спросе девелоперам понадобится 3 года и 9 месяцев, чтобы распродать все строящиеся квартиры. По данным на конец июня текущего года, в новостройках Самары насчитывалось около 1 200 000 квадратных метров нераспроданных квартир. Яблоко обжалует решение о снятии с выборов. Об этом заявил председатель партии Николай Рыбаков после заседания Верховного суда. Инстанция удовлетворила иск партии «Родина». По оценке «Коммерсанта», судя по выступлениям представителей Центризбиркома и прокуратуры, основным поводом стали обвинения в нарушении авторского права в ходе предвыборной агитации. Причем, как выяснилось в суде, агитационными считаются любые материалы, которые партия опубликовала на своем сайте. Самарский суд отказал экс-главе территориального фонда обязательного медстрахования в очередной жалобе на следствие. Владислав Романов сейчас находится в розыске. В региональном ФСБ заявляют, что с 2020 по 2025 год поставщики медоборудования выбирались неконкурентным способом, а цены завышались через подконтрольные структуры. Всего заключили 605 контрактов на сумму свыше 5 миллиардов рублей. Ущерб бюджету от действий бывшего руководства территориального фонда обязательного медстрахования оценивают в 100 миллионов рублей. Миноборнауки разработала перечень школьных олимпиад на предстоящий учебный год. В него вошли 79 конкурсов 1, 2 и 3 уровней. Олимпиады пройдут по математике, физике, биологии, истории, экономике, иностранным языкам, праву и другим предметам. Кроме того, в перечень включили Всероссийскую олимпиаду школьников по предпринимательству. При этом несколько соревнований, которые проводились ранее, в новый список не вошли. 2 тонны сладости не попали в магазины Самарской области. Роспотребнадзор забраковал кондитерские изделия. Вся опасная продукция была перехвачена на производстве и в торговлю не попало. Основная причина – либо просрочка, либо недостоверная маркировка. На производителей наложили штрафы на 25 тысяч рублей. Самый яркий летний звездопад можно будет наблюдать в небе на этой неделе при условии ясной погоды. Пик активности метеорного потока Персеиды наступит в ночь на четверг, 13 августа. Можно будет увидеть до 100 падающих звезд в час. При этом нынче активность потока может быть ниже обычной. Доллар на сегодня 87 рублей 61 копейка, евро 95 рублей 29 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 августа, в среду. Переменная облачность в Самаре ожидается преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 14, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Группа «Аха» на радио «Мегаполис. Золотые хиты». В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам хорошего продолжения дня. Вторник, сегодня 11 августа. Какое растение на Мадагаскаре часто называют деревом жизни? И почему? И об этом тоже знает Анна Романова и расскажет нам в ближайшие 5-6 минут на 103.6 FM. Перед этим послушаем Бруно Марса и его свежий суперхит «I Just Might» на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
5: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: детстве на Гавайях он был известен как «маленький Элвис» за подражание королю рок-н-ролла. А в 1992 году в возрасте 6 лет даже сыграл роль маленького Элвиса в фильме «Медовый месяц в Лас-Вегасе». Бруно Марс на радио «Мегаполис» — отличная музыка для рабочего настроения. Далее на 103.6 FM группа «Танцы минус», а сейчас на радио «Мегаполис» встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученые узнают их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Хорошая музыка, хороший день.
1: Радио «Мегаполис».

0: согревающую нас своими добрыми песнями, «Елка» на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в Самаре, половина первого. Дальше на 103.6 FM 10 минут музыки без перерывов. Послушаем скоро уже новую песню Селин Дион. «Бонжур, пардон, мерси». А сейчас на радио «Мегаполис». Новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Бензин Евро-3 начнут продавать на петербургской бирже с четверга. К торгам допустят марки АИ-92, 95 и 98. Автозаправочные станции должны будут размещать сведения об экологическом классе продаваемого бензина в доступной наглядной форме. Эксперты ранее предупреждали, что из-за высокого содержания серы бензин Евро-3 может быть опасен для двигателей современных машин. ЦБ поручил кредиторам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак дронов на логистические центры и склады. Бизнес может обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без штрафов и без ущерба для кредитной истории. В Самарской области на этой неделе ожидается заметное похолодание. В пятницу и субботу температура опустится в среднем на 10 градусов относительно сегодняшнего дня. Сегодня-завтра до плюс 25-27 без осадков. С 1 сентября в российских школах вступает в силу обновленная образовательная программа по обществознанию. Предмет с нового учебного года будет преподаваться в 9-11 классах. В обновленном курсе усилены межпредметные связи с историей, литературой и географией.
0: На радио «Мегаполис» о погоде на завтра. В среду, 12 августа, переменная облачность ожидается в Самаре преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Температура предстоящей ночью до плюс 14 градусов. Завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мэри Клэр Дюбальдо на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. В продолжение часа на 103.6 FM. Песни, проверенные временем из золотой коллекции радио Мегаполис, мы услышим Энрике Иглесиаса, балладу Aerosmith's Crying и Адриана Челентано «Сюзанна».
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Скоро в школу. И миндаль поможет сэкономить. Во всех наших супермаркетах тетради в клетку и в линейку всего за 3 рубля 99 копеек. Готовимся к школе без лишних трат. Миндаль. Делаем цены ниже.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес – улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются

Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Энрике Иглесиас, золотой коллекции радио Мегаполис. Далее на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен о любви. В том числе свежий суперхит «Diving to Me» — это Алок и Халид. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту примерно мы послушаем с вами музыку, понятную без слов.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. В Конституционный суд поступила жалоба по делу о нападении в Самаре мигрантов на депутата Госдумы Михаила Матвеева. Как рассказал политик, слушание назначено на конец августа. По делу проходили трое. Прокуратура просила для подсудимых от 6,5 до 11 лет лишения свободы. Однако решением промышленного райсуда все трое нападавших были освобождены. Это же решение устояло в апелляции. Теперь будет рассмотрена конституционная жалоба Матвеева. В Тольятти завершают подготовку к новому учебному году. В школе номер 70 полностью обновили помещения всех этажей, коридоры, столовую, спортивные актовые залы. Сейчас идет поставка мебели, оргтехники и оборудования для спортзала. В Тольяттинском химико-технологическом колледже выполнен капитальный ремонт учебных помещений, закупили новое оборудование. Всего в этом году более 300 образовательных учреждений Самарской области участвуют в программах капремонта. 39 из них сдадут под ключ. ЦБ поручил кредиторам поддерживать предпринимателей, пострадавших от атак дронов на логистические центры и склады. Бизнес сможет обратиться за реструктуризацией кредитов и займов без штрафов и без ущерба для кредитной истории. Рекомендации Банка России будут действовать до конца августа следующего года. Кредиторов призывают рассматривать обращения всех заемщиков, независимо от того, есть ли у них право на кредитные каникулы по закону. Самарские синоптики предупредили о похолодании. В четверг к региону приблизится циклон, который пока располагается в районе Скандинавии. Он принесет осадки и понижение температуры, причем чуть ли не самое существенное за все лето. К концу недели дневная температура составит примерно плюс 16-18 градусов. До среды включительно ожидается сухая погода и комфортные плюс 25-27. Препараты для похудения, которые продаются на российских интернет-площадках, содержат сибутрамин. Это вещество может привести к серьезным проблемам с психикой, кардиологическим нарушениям и даже отправить человека в реанимацию. При этом дозировка сибутрамина в БАДах оказалась в 2-3 раза больше, чем в зарегистрированных рецептурных препаратах. Ваночки с таблетками продаются под видом безопасных американских и европейских средств для похудения, хотя на самом деле кустарно производятся в Казахстане, пишет агентство РИА. Доллар на сегодня 82 рубля 61 копейка, евро 95 рублей и 29 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 12 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, до 14 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
6: Куда поедем?
5: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
6: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 августа. В среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 25-27. На данный момент в Самаре плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 12 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, до 14 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике «МЛЦ». В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
6: Obsession.

0: девочки смеются.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
7: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у Космопорта 2 сдан.
2: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас.
2: 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
6: Отдыхаем всей семьей. Микс, лабиринт и веселый Роджер.
5: И еще более 45 европейских аттракционов.
6: Веселье детям, отдых взрослым. Подробности в нашей группе ВКонтакте.
5: «Три медведя» в парке Гагарина, Самара. Ждем всех.
0: Телефон рекламной службы 207.

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 августа. В среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 25-27. На данный момент в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
6: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио Мегаполис. Добро пожаловать на 103.6 FM. Это «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу!

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
8: Спонсор золотой коллекции на радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

Cadabona con Johnny Wayne Sagabona.

0: Самаре 17 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 12 августа в среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый, до 14 градусов тепла ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 24.
1: Реклама.
2: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: В ЮКО знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. ЮКО Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. ЮКО. Стандарт вашего комфорта.
6: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
7: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Реклама.
1: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 тысяч. 206 тысяч.
1: Финансовую услугу предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 31 августа 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
2: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
3: Куда поедем?
2: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
3: Отлично, я за.
4: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Go.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовы снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: В Самаре 18 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 12 августа. В среду в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый, слабый. Ближайшей ночью до плюс 14 градусов, завтра днем плюс 25-27. На данный момент в Самаре плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегаполис.
9: Радио Мегаполис. С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
4: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Баобаб – один из самых известных представителей флоры Мадагаскара. Часто его называют деревом жизни. На Мадагаскаре он является символом силы, стойкости и общности. Сегодня – баобабы. Научное название баобаба – Адансония пальчатая. Род назван в честь ботаника Мишеля Адансона. Кроме того, баобаб относится к семейству мальвовых. Существует 8 видов баобабов, 6 из которых растут на Мадагаскаре, 1 в Африке и 1 в Австралии. Баобабы могут вырастать до 25 метров в высоту, а ствол может достигать диаметра 15 метров. Самый крупный баобаб имел диаметр около 50 метров. В Зимбабве функционирует автовокзал, расположенный в стволе гигантского баобаба. Самому старому когда-либо обнаруженному баобабу было 2450 лет. Он тоже рос в Зимбабве, но погиб в 2011 году. У баобабов нет годовых колец. Ученый узнает их возраст с помощью радиоуглеродного анализа. Внутри ствола баобаба вместо твердой древесины находится мягкая губчатая ткань, которая впитывает влагу на годы вперед. Один баобаб способен накопить до 130 тысяч литров воды. Цветок баобаба может достигать 12 сантиметров в диаметре. Цветки цветут всего одну ночь. Раскрываясь вечером, они приятно пахнут. Но уже к утру они вянут и начинают пахнуть гнилью. В сухой период баобабы сбрасывают листья, из-за чего их ветки начинают выглядеть как корни. И снова распускают листья, когда приближается сезон дождей. Танзанийские фермеры ориентируются на баобабы. Слоны знают, что баобабы хранят воду, и в сухой сезон пробивают коров баобабов бивнями и пьют из них хоботами. Стадо слонов может даже обрушить баобаб, если будет пить из него слишком много. И что на первом месте? Мякоть плодов баобаба обладает цитрусовым вкусом. Одно из неофициальных названий баобаба – лимонадное дерево, потому что из него действительно получается напиток, напоминающий лимонад.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В среду, 12 августа, ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый и слабый. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 14. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
6: Возрастное ограничение 6+.
7: Хотите устроить ресторанный ужин прямо у себя дома? Легко. Во всех супермаркетах «Миндаль» крупные голубые мидии на половинках раковин всего 599,99 за килограмм. Изысканный вкус стал доступным. «Миндаль». Делаем цены ниже.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».
8: Золотая коллекция Радио Мегаполис.
9: Спонсор золотой коллекции на Радио Мегаполис ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
10: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лор Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ Арены. Звоните по телефону 222-4222.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 12 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
0: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
3: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

0: на радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 12 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
2: Радио «Мегаполис», 103,6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж — пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
6: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 12 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: На российский рынок вышла гибридная модификация внедорожника Тенк 400 под названием «Технопремиум». Рекомендованная розничная стоимость новинки без малого 7 миллионов рублей. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Их общая пиковая мощность составляет 394 лошадиные силы, а до сотни гибрид разгоняется за 6,8 секунды. Исключительно на электротяге внедорожник может проехать до 110 километров. При этом машина сохранила жесткую рамную конструкцию и честный полный привод с блокировками. Что касается конкурентов на нашем рынке, то среди официальных рамников это Отинг Паладин и Байк BG40. Их главный плюс – цена в районе 4 миллионов. Однако они заметно уступают 400-му в мощности, динамике и премиальности салона. В качестве альтернативы за те же деньги российские водители часто выбирают подержанные Toyota Land Cruiser Prado и Mitsubishi Pajero. Плюсы японцев – надежность и ликвидность, но минусы в том, что они будут с пробегом, без официальной гарантии и без современных экономичных технологий. В итоге Tank 400 по-прежнему занимает на нашем рынке уникальную нишу.
1: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также эконотоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
0: Телефон рекламной службы 207 21 27.
3: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы, держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
3: На радио «Мегаполис» о погоде. Завтра, 12 августа, в Самаре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер юго-западный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Настоящий морской деликатес по суперцене во всех супермаркетах «Миндаль». Ничего лишнего, только крупные креветки без головы и ваше удовольствие. Всего 999,99 за килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем разговор.

0: podstate.ru. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
2: Золотая коллекция. Радио Мегаполис.
3: Золотую коллекцию на радио Мегаполис представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: У вас заложен нос? Болит горло? Или вы плохо слышите? Лорд Центр предлагает широкий спектр услуг по лечению болезней уха, горла, носа, а также подбор слуховых аппаратов. Наш адрес: улица Советской Армии, 240Б, напротив МТЛ-арены. Звоните по телефону 222-4-222.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Золотая коллекция радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис».
1: Звезды в лужах, делить с тобой. Теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает. Что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes. Чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

пена. Пока у бара готовят эспрессо, еще немного и пора бежать. Буквально 15 минут, нам столько нужно друг другу сказать.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, возможно, препятствия в делах. Положитесь на партнеров, у них будет больше возможностей. Тельцы, хороший момент для обсуждения деталей происходящего с коллегами и партнерами. Это убережет вас от ошибок в ближайшем будущем. Близнецы, какие-то ограничения придется пока принять как должное, вы не сможете им противостоять. Раки, может подвести отсутствие нужных документов или плохая подготовка, например, к экзамену. Будьте готовы к разочарованиям. Львы, события будут разворачиваться быстро. Усилится желание независимости и смелых поступков, но вам может не хватить концентрации внимания. Девы, хороший день для командировок и дел вне дома или офиса. Вам будет трудно усидеть на месте, и это стоит использовать. Весы. Держите под контролем домашние дела. Поведение родственников или поломки техники могут принести дополнительные хлопоты. Скорпионы, придется относиться к делам серьезнее обычного. Наметится сложный разговор с близкими или начальством. Стрельцы, если начали какое-то дело, не сбавляйте темп. Если только готовитесь приступить, не медлите. Козероги. Активный день, который позволит сделать много дел. Начинайте с того, что тянется за вами дольше всего. Водолеи. Не стоит отказываться от предложения о помощи. Другие люди действительно помогут существенно продвинуть вопрос вперед. Рыбы. Настал момент завершить дела, которые зашли в тупик, даже если они не принесли результата.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

слова. Мною ты обезоружен, расторможен и разбужен. Ленточка с тобой не рвется, рвется без тебя.

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

путь. Когда я ушел, тебе стало проще мечтать. Хотел убить мою жизнь, и это сбылось. Но ночью ты плачешь,

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

Радио «Мегаполис».

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

ships on the

0: родна.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет. I see you